И много здесь переварено в студень. Умные мысли надежнее великих идей. Контрреволюция не всем как людям, а каждому как у людей. И лучшие чувства давно не с нами. Доскреблись до чистилища, разбирая завалы. И как водится след за погибшими львами, придут, разбирая их кости шакалы. Северный ветер ревет ваши тени. Че Гевара, Вольтер, Гарри Поттер и Ленин. Контрреволюция добра и гуманна, но очень туманна и непостоянна. Есть в демократии что-то такое, до чего неприятно касаться рукою. Хрипит перестройка в отвоеванных кухнях.

Утонул наш «Титаник» в шампуне и водке, тусуясь на майках дешевой рекламы. Попса носят модные косоворотки, пробитые кровью погибшей нирваны. Поглупевшее время, заела икота, я тоже буржуй, у меня есть холодильник. 15 гитар, осень, ночи будильник, но мне не до сна, изо рта лезут ноты. Дураки называют нас совестью рока. Циники видят хитроумный пиар, а я не желаю дохнуть до срока. У меня в глотке рвет связки дар. Все возвращается на круги своя. Рок-н-ролл это когда-то ты да я. Но контрреволюция всегда с тобой. Лежит в постели третьей ногой. Сексуальной ногой, виртуальной ногой.

Старый ямщик Абрам приглашает офицера в шалаш погреться. Тимофей остается ждать, не пропустить бы царский поезд, и запевает грустную песню «Ретиво, сердце молодецкое».

Фадеевна, Абрам, Тимофей, все не знают, как благодарить своего благодетеля. Что бы было, если бы не вступился за них офицер? Вот уж барин так барин, истинно отец родной. Как не порадовать его играми да песнями? Тут уж и старик Абрам не выдержал, пошел с молодыми.

Вдали показался царский поезд. «Едут, едут!» — кричит ямщик, что на дороге караулил. Дождались радости.